0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija. Sponzor hita nedelje, Tim Radija. Pekara Leka.